0: FA-66, reduce P-22, five knots, and instrument temperature level 150.
1: Engine speed 250 knots, and instrument temperature level 150, FA-66.
0: All Nippon 2154, descend bias star 100,000.
2: All Nippon 2154, descend bias star to 100,000.
3: Quick approach, yes, ring 452, good afternoon, passing by 257 for 240, with 0.
0: Yes, ring 452, Tokyo approach, runway 34 right, clear via Lutas Tango, arrival, instrument temperature level 150.
3: Runway 34 right, Lutas Tango arrival, instrument temperature 150, yes, ring 452.
0: Only 536, descend of Viasta to 1-1000.
4: DC 46 approach, by Viasta to 1-1000.
2: Right approach, by Viasta to 1-1000. 3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-